0: утом самбору. Ото долба наше знаше, заболише.
1: Вас примаше.
0: Утом самбору. Ай, не буде тако, ай, цап.